СТО «Генезис Магма». До конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.

0: точках вашего города.
1: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова, 6. Телефон 93-93-40.
2: Встречай «Махачкала» 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66-11-11.
2: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
3: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Телефон рекламы.

Махачкале 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Ностальжи». «Радио Ностальжи». Яркая палитра воспоминаний.

0: Реклама.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio – оазис релаксации и преображения сердца Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93-77-33.
4: 8 ноября в 19.00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста Дагестана Рината.

0: Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Казбекова, 184 и проспект Гамидова, 6А.
1: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, телефон 8-989-363-66-36.

0: 50-25.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Ностальжи». Свидетельство регистрации СМИ Л номер ТУ-0500456 от 24 июля 2026 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан. Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

0: реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
1: 8-928-501-06-06.
2: «Мастер Дент» объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей «Остем» и «Имплантиум» с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в «Мастер Дент» на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.

0: вашего города.
1: 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея

0: обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
2: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67-05-96.
3: Телефон рекламной службы 93-50-25.

Махачкале 9 часов. Вы слушаете «Ностальжи». «Ностальжи» – радио со вкусом.

0: реклама.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
3: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
4: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт.

0: спонсор концерта сети ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25, категория 6+.
1: Внимание владельцев китайских автомобилей! В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас! Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
2: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
3: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Телефон.

0: Реклама.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92 03 30.

0: точках вашего города.
1: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93 93 40.
2: 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Мэдери». Не пропустите. 28 сентября. «Да, Госфилармония». Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
3: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр-Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
4: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Госпитализация и перевозка больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы. Скорая помощь Евромед. Мы всегда рядом. 670303.
5: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.

0: Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Казбекова, 184 и проспект Гамидова, 6А.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: генеральный спонсор концерта. Сеть ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+.
1: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
2: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio. Оазис релаксации и преображения сердца Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93 77 33.
4: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Госпитализация и перевозка больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы. Скорая помощь Евромед. Мы всегда рядом. 67 0303.
5: Телефон рекламной службы 93 50 25. Радио Ностальжи. Вечные ценности.

0: Реклама. В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606. Чтобы день был наполнен энергией, начни утро с полезного завтрака. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Вкусное начало дня. Изумительные сосиски и сардельки, сервелаты, полукопченые и вареные колбасы. Только качественные продукты и только халяль. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Спрашивайте в магазинах города.
1: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio – оазис релаксации и преображения сердца Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93 77 33.
0: Встречай «Махачкала» 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии».

0: торговых точках вашего города.
1: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Аджика, икра, кукуруза, горошек, томаты, фасоль, томатная паста, грибы, патиссоны. Несите скорее на стол. Продукция компании по-княжески. Отборные овощи к вашему столу.
4: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Госпитализация и перевозка больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы. Скорая помощь Евромед. Мы всегда рядом. 67-03-03.
5: Телефон рекламной службы 93-50-25. Радио «Ностальжи». Вечные ценности.

0: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.
2: 8 ноября в 19.00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста Дагестана

0: на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25.
1: Все давно станешь ты моей.
0: Категория 6+. Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины. Все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Госпитализация и перевозка больных по Дагестану и России. Услуги на дому, ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы. Скорая помощь Евромед. Мы всегда рядом. 670303.
3: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 670596.
4: Телефон рекламной службы 93 50 25.
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Ностальжи». Свидетельство регистрации СМИ Л номер ТУ 0500456 от 24 июля 2026 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан. Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

0: скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
1: 8 928 501 06 06.

0: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93-93-40.
1: Встречай «Махачкала» 28 сентября в 19.30 на сцене летней площадки «ДА Госфилармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: ждите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Магазин мужской одежды, обуви Боттичелли объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8-988-292-5300.

0: проще к вашему столу.
1: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96. Телефон.

золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Казбекова, 184 и проспект Гамидова, 6А.
1: Магазин мужской одежды, обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского, 83А и на Доходаева, 86А. Телефон 8-988-292-5300.
2: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт.

0: телефону 93 50 25, категория 6+. Внимание владельцев китайских автомобилей! В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас! Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.

океан. Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Чтобы день был наполнен энергией, начни утро с полезного завтрака. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Вкусное начало дня. Изумительные сосиски и сардельки, сервелаты, полукопченые и вареные колбасы. Только качественные продукты и только халяль. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Спрашивайте в магазинах города.
1: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
2: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio – оазис релаксации и преображения сердца Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93 77 33.
0: 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки ДАК Госфилармонии большой сольный концерт Алексея

0: точках вашего города.
1: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, телефон 8 989 363 66 36.
4: Телефон

0: реклама.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
4: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста.

0: генеральный спонсор концерта. Сеть ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+.
1: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio – оазис релаксации и преображения сердца Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93 77 33.
2: Магазин мужской одежды, обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8-988-292-5300.
3: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет «Эрлайн».
4: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67-05-96.
5: Телефон рекламной службы 93-50-25.
6: Вы слушаете радиоканал «Радио Ностальжи». Свидетельство регистрации СМИ Л номер ТУ-0500456 от 24 июля 2026 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан. Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92 03 30.

0: торговых точках вашего города.
1: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93 93 40.
2: 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки ДА Госфилармонии большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор — Центр эстетической медицины Медери. Не пропустите. 28 сентября. ДА Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
3: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
4: Магазин мужской одежды, обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8-988-292-5300.
5: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 670596.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ностальжи» в Махачкале 93 50.

0: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
1: Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.

0: торговых точках вашего города.
1: 8 ноября в 19.00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста Дагестана Рината

0: Ювелир. Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25.
1: Все давно станешь ты моей.
0: Категория 6+. Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Госпитализация и перевозка больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы. Скорая помощь Евромед. Мы всегда рядом. 67-03-03.
3: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67-05-96.
4: Телефон рекламной службы 93-50-25. Радио «Ностальжи». Вечные ценности.

0: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
1: 8-928-501-06-06.
2: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
3: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio – оазис релаксации и преображения в сердце Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93-77-33.
4: Встречай «Махачкала» 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии». Большой

0: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Аджика, икра, кукуруза, горошек, томаты, фасоль, томатная паста, грибы, патиссоны. Несите

0: золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
1: Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.
2: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт.

0: телефону 93 50 25, категория 6+.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
2: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра Первого, 56. Телефон 66-11-11.
3: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8-989-363-66-36.
4: Телефон рекламной службы 93-50-25.
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Ностальжи». Свидетельство регистрации СМИ Л номер ТУ-0500456 от 24 июля 2026 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан. Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

0: телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Чтобы день был наполнен энергией, начни утро с полезного завтрака. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Вкусное начало дня. Изумительные сосиски и сардельки, сервелаты, полукопченые и вареные колбасы. Только качественные продукты и только халяль. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Спрашивайте в магазинах города.
2: Скорая помощь «Евромед». Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Госпитализация и перевозка больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы. Скорая помощь «Евромед». Мы всегда рядом. 67-03-03.
3: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93.

0: вашего города.
1: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
2: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96. Телефон

0: 8-927-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Реклама.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92 03 30.

0: Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Казбекова, 184 и проспект Гамидова, 6А. Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
2: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio – оазис релаксации и преображения в сердце Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93-77-33.
3: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Airline.
4: Телефон рекламной службы 93-50-25.

0: телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.
2: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра Первого, 56. Телефон 66-11-11.
3: «Артека». Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. «Артека. Живите в движении». Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Уважение к традициям. Забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
6: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio – оазис релаксации и преображения в сердце Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93 77 30.

myself.

8-927-2177-71-77 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Реклама.

0: «Золотые цепи» от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
1: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ — это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
2: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
3: Магазин мужской одежды, обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8-988-292-5300.
4: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
5: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93-93-40.
6: Телефон рекламной службы 93-50-25.
7: Вы слушаете радиоканал «Радио Ностальжи». Свидетельство регистрации СМИ Л номер ТУ-0500456 от 24 июля 2026 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан. Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

0: телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Реклама. Чтобы день был наполнен энергией, начни утро с полезного завтрака. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Вкусное начало дня. Изумительные сосиски и сардельки, сервелаты, полукопченые и вареные колбасы. Только качественные продукты и только халяль. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Спрашивайте в магазинах города.
1: Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.
2: Магазин мужской одежды, обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8-988-292-5300.
3: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93. 93

0: 728-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Реклама.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
3: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой премьерой. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части

0: замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
1: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
2: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio – оазис релаксации и преображения сердца Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93 77 33.
3: Телефон рекламы.

0: 728-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Реклама.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
2: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8-989-363-66-36.
3: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
4: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины. Все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Аджика, икра, кукуруза, горошек, томаты, фасоль, томатная паста, грибы, патиссоны. Несите скорее на стол. Продукция компании по-княжески. Отборные овощи к вашему столу.
7: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет «Эрлайн».
8: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста

генеральный спонсор концерта. Сеть ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+.

0: 728-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Реклама.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Казбекова, 184 и проспект Гамидова, 6А.
1: Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.
2: Чтобы день был наполнен энергией, начни утро с полезного завтрака. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Вкусное начало дня. Изумительные сосиски и сардельки, сервелаты, полукопченые и вареные колбасы. Только качественные продукты и только халяль. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Спрашивайте в магазинах города.
3: Аджика, икра, кукуруза, горошек, томаты, фасоль, томатная паста, грибы, патиссоны. Несите скорее на стол. Продукция компании «По-княжески». Отборный.

0: к вашему столу.
1: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93 93 40.
2: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Госпитализация и перевозка больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы. Скорая помощь Евромед. Мы всегда рядом. 67 03 03.
3: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: 728-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Реклама. Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66-11-11.
1: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
2: Уважение к традициям. Забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
3: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: 728-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес: город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8-989-363-66-36.
2: Магазин мужской одежды, обуви Боттичелли объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8-988-200.

0: 8800-800-800. Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Госпитализация и перевозка больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы. Скорая помощь Евромед. Мы всегда рядом. 67-03-03.
1: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста.

0: генеральный спонсор концерта. Сеть ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+.
1: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 90. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магазин мужской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8-988-292-5300.
5: Аджика, икра, кукуруза, горошек, томаты, фасоль, томатная паста, грибы, патиссоны. Несите скорее на стол. Продукция компании «По-княжески». Отборные овощи к вашему столу.
6: Скорая помощь «Евромед». Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Госпитализация и перевозка больных по Дагестану и России. Услуги на дому, ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы. Скорая помощь «Евромед». Мы всегда рядом. 67-03-03.
7: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93-93-40.
8: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
9: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
10: Телефон

0: 8-927-2177-71-77 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Магазин мужской одежды, обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8-988-292-5300.
4: «Артека» – ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. «Артека. Живите в движении». Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.

0: овощи к вашему столу.
1: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
2: Телефон рекламной службы 93 50 25.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Ностальжи». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 05004 56.

от 24 июля 2026 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан. Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

0: телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Реклама. Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Магазин мужской одежды и обуви Боттичелли объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8-988-292-5300.

0: помощи к вашему столу.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Госпитализация и перевозка больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы. Скорая помощь Евромед. Мы всегда рядом. 67-03-03.
0: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеансы омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93-93-40.
2: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
3: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 670596.
4: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста.

Генеральный спонсор концерта. Сеть ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25.

just want to know about anything.